0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送り。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 1 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 26 проходит южнее Токио. Си Цзиньпин вновь заявил о желании объединить Китай с Тайванем. Премьер-министр Великобритании намекнул на возможность возвращения его страны в состав Европейского Союза. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 26 движется в северо-восточном направлении над водами южнее Токио. Жителям соседней с Токио префектуры Тиба рекомендуется остерегаться возможного схода оползней, поскольку примерно до полудня четверга там возможны сильные дожди. Этот район недавно уже пострадал от сильных ливней. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 6 часов утра четверга по японскому времени, тайфун двигался на северо-восток вблизи острова Хатидзёдзима со скоростью 15 км в час. Атмосферное давление в центральной части тайфуна составляло 1002 гектопаскаля, а максимальная устойчивая скорость ветра 64,8 км в час с отдельными порывами до 90 км в час. На острове Миякэдзима в течение 3 часов до 5 часов утра наблюдалась максимальная устойчивая скорость ветра 55,4 км в час. Метеорологическое управление призывает жителей южной части островов Идзу примерно до полудня четверга остерегаться ударов молнии и порывистого ветра, включая торнадо. В префектуре Тиба возможно усиление риска стихийных бедствий даже при небольшом дожде, поскольку в некоторых районах почва уже ослаблена. Управление призывает население остерегаться схода оползней. Председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном 77-й годовщине образования страны, подчеркнул свое желание объединить Китай с Тайванем. В среду, накануне Дня образования КНР, Си Цзиньпин выступил с речью на мероприятии в Большом зале Дома народных собраний в Пекине. В числе участников были высокопоставленные лица Коммунистической партии Китая и послы зарубежных стран. Он заявил, что Китай должен углублять обмены и сотрудничество через Тайваньский пролив, решительно бороться с сепаратистскими силами, стремящимися к независимости Тайваня, и противостоять внешнему вмешательству. Это замечание, по всей видимости, относилось к администрации Лая Цзэндэ на Тайване, которую Пекин считает сторонницей независимости. Си Цзиньпин также призвал содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива в целях продвижения национального воссоединения. Говоря о дипломатической сфере, он подчеркнул, что Пекин будет придерживаться мирной политики, заявив, что Китай внесет большую уверенность и позитивную энергию в неспокойный мир. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам дал понять, что его правительство может рассмотреть вопрос о возвращении страны в состав Европейского Союза. В среду Бёрнам сказал британской службе вещания BBC о том, что выход Великобритании из ЕС принес больше вреда, чем пользы. Накануне он сказал то же самое на конференции Лейбористской партии. Он также сказал BBC, что его правительство намерено дать людям варианты, которые они смогут рассматривать и судить. Бёрнам назвал одним из вариантов тот, при котором Великобритания останется как есть, а другим – ее возвращение в единый рынок, обеспечивающий свободное движение товаров, капитала, услуг и людей. Он добавил, мы могли бы пройти весь этот путь. В прошлом году Бёрнам выражал надежду на то, что Великобритания вновь присоединится к ЕС еще при его жизни. Однако позднее он дал понять, что намерен уважать итоги референдума 2016 года. Оппозиционные партии раскритиковали Бёрнама за его новые комментарии. Лидер либерально-демократической партии Эд Дэйви в одном из сообщений в социальных сетях заявил, «На словах все легко. Бёрнаму следует перестать говорить обо всех этих возможно и начать договариваться о том, что лучше для Британии сегодня». Один из высокопоставленных представителей партии «Реформировать Соединенное Королевство» заявил, что Бёрнам раболепствует перед некомпетентными бюрократами ЕС. Между тем, BBC отметила, что возможное движение в сторону возвращения в состав ЕС может стать колоссальной разделительной линией на следующих всеобщих выборах. В
В среду самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль, совершил экстренную посадку после того, как подал сигнал бедствия, указывавший на возможный угон. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал это серьезным инцидентом в сфере безопасности. Нетаньяху заявил, почти все пассажиры на борту были израильтянами. Во время полета при приближении к стране один из пилотов ударил ножом другого пилота. По всей видимости, он пытался разбить самолет вместе с пассажирами. Нетаньяху заявил, что пассажир и член экипажа обезвредили нападавшего на борту рейса. Он сказал, что другие члены экипажа вошли в кабину пилотов и сумели восстановить контроль над самолетом. Самолет был перенаправлен в Саудовскую Аравию, и саудовские власти задержали нападавшего. Израильские СМИ сообщают, что, как представляется, ножевое ранение нанес командиру судна второй пилот. По их сообщениям, данные о полете показывают, что самолет внезапно резко снизился, более чем на 5000 метров, примерно за минуту. Авиакомпания Fly Dubai заявила, что все пассажиры и члены экипажа в безопасности, а мотивы преступления остаются предметом расследования. По сообщениям, израильский чиновник заявил, что правительство рассматривает этот случай как потенциальный террористический акт. Центральное командование США заявило, что оно завершило вывод войск, размещенных в Ираке, для борьбы с боевиками группировки, именующей себя «Исламское государство». В опубликованном Центкомом в среду заявлении говорится, что около 1500 военнослужащих размещались на авиабазе Эрбиль в северной части Ирака. Возглавляющий центральное командование адмирал Брэд Купер сказал, ИГИЛ больше не представляет системной угрозы национальной безопасности Ирака. Он добавил, что войска будут оставаться в готовности отреагировать на любые возникающие угрозы со стороны ИГИЛ. Иракские власти провели в Багдаде церемонию по случаю вывода войск. Премьер-министр Ирака Али Фалех Аз-Зейди заявил, начался новый этап, определяемый суверенитетом Ирака, прочностью его институтов, готовностью его вооруженных сил и сбалансированностью партнерских отношений с его друзьями. Один из иракцев в Багдаде признался, «Я очень рад, всем нам хотелось, чтобы эти войска ушли из Ирака». Другой сказал, по правде сказать, не знаю, сможет ли страна стать стабильной, но я надеюсь на способность властей поддерживать безопасность. Действующие в Ираке силы, связанные с Ираном, активизировали свою деятельность после того, как США начали военные действия против Ирана. Уход американских войск из Ирака усиливает беспокойство по поводу влияния этого шага на эту страну и регион в целом. Наводнения из-за сильных ливней в Таиланде с прошлой недели вызвали серьезный сбой в работе главного международного аэропорта страны поблизости от Бангкока. Пассажиры не могут получить свой багаж в аэропорту Суварнабхуми, в некоторых случаях даже прождав несколько дней. Национальный авиаперевозчик, компания Thai Airways, заявила, что персонал не может приступить к работе из-за наводнений. В ответ на ситуацию компания установила временные стойки в зале прибытия. Однако по состоянию на среду не были выданы около 8 тысяч чемоданов и сумок, в то время как туристы пытались получить свой багаж. Компания Thai Airways отменила десятки внутренних и международных рейсов, отметив, что, по-видимому, потребуется еще несколько дней для того, чтобы вернуться к работе в нормальном режиме. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
1: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
0: Послушайте диалог 31 урока.
2: Кайто と忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。
3: はい、みんなで一緒に行きませんか？
2: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк обращается к Там и Мия.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
1: Мия говорит.
2: Майк-сан, ва, хонтони ниндзя га ски дес не.
0: Майк-сан, тебе очень нравятся ниндзя, да?
1: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
3: Ай, минна де иссё ни икимасен ка?
0: Да, почему бы нам не поехать всем вместе?
1: Мия с сожалением отвечает.
2: Доёби ва чотто.
0: Ой, в субботу я не могу.
1: Там добавляет.
2: Ваташи мо джугё га аримас.
0: И у меня занятия.
1: Кайто говорит.
4: Цанне.
0: Очень жаль.
4: Джа, втори де ико.
0: Значит, поедем вдвоем. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие. Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Почему бы нам не поехать всем вместе?» Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
0: Давайте разберем слова в этой фразе. «Иссёни» означает «вместе». Помните? «Икимасен» – это вежливая отрицательная форма глагола «идти ехать» – «ику». Добавляя вопросительную частицу «к», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
5: «Иссё ни икимасен ка?».
0: Приглашение к действию формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масен», а также добавления «к» в конце фразы с повышением интонации.
1: Послушайте и повторите.
5: «Икимасен ка?». Ещё не икимасен ка?
1: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
2: Комбан. Ещё не гохан о табе ни икимасен ка?
6: И десу не. Икимашо.
0: Вот что значит фразы.
2: Комбан, ещё не гохан о табе ни икимасен ка?
1: Почему бы нам не поужинать сегодня вместе?
0: Комбан означает сегодня вечером. Ещё не это вместе, а гохан еда. Таким образом, гохан о табе ни ику означает пойти поесть. Ику ходить меняется на икимасен ка для того, чтобы приглашение звучало вежливо.
6: И дес не. Икимашо.
1: Звучит неплохо. Пошли.
0: И десне. Это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. Икимашоу – это ику в форме машоу. В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
1: На 22-м уроке мы узнали, что машоу используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» – «шашин о тори машоу». В чем разница между масенка и машоу?
0: В форме «масё» есть оттенок побуждения собеседника принять приглашение. А форма «масенка» – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
1: Послушайте и повторите.
5: Гохан о табе ни икимасенка? Иссё ни гохан о табе ни икимасенка? Конбан, иссё ни гохан о табе ни икимасенка?
0: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю? Вместе со всеми это миннаде. Приготовить барбекю.
5: Барбекю о суру. Барбекю о суру.
0: Глагол суру в масс форме это
5: шимас. Шимас.
0: Попробуйте.
4: Миннаде барбекю о шимасенка? Миннаде барбекю о шимасенка?
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Доёби ва чотто.
0: Чотто означает дословно «немного». Но растягивая окончание и ослабляя ударение, так что получается «чё-то», вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, «дойоби ва чё-то» — это более вежливый способ отказаться. «Суббота мне не подходит».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
4: Тойоби ва чотто.
1: Послушайте и повторите.
5: Тойоби ва чотто.
1: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
3: Кондо но тойоби, Кайто то нинджа хакубуцкан ни икимасу.
2: マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ、二人で行こう。
7: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о ниндзя.
0: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
1: Кажется, они считались наемными убийцами.
0: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя Игарю из префектуры Мие и Коугарю из префектуры Сига.
1: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
0: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
1: А знаменитые трюки ниндзя?
0: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей. Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
1: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами.

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 1 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 26 проходит южнее Токио. Си Цзиньпин вновь заявил о желании объединить Китай с Тайванем. Премьер-министр Великобритании намекнул на возможность возвращения его страны в состав Европейского Союза. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 26 движется в северо-восточном направлении над водами южнее Токио. Жителям соседней с Токио префектуры Тиба рекомендуется остерегаться возможного схода оползней, поскольку примерно до полудня четверга там возможны сильные дожди. Этот район недавно уже пострадал от сильных ливней. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 6 часов утра четверга по японскому времени, тайфун двигался на северо-восток вблизи острова Хатидзёдзима со скоростью 15 км в час. Атмосферное давление в центральной части тайфуна составляло 1002 гектопаскаля, а максимальная устойчивая скорость ветра 64,8 км в час с отдельными порывами до 90 км в час. На острове Миякодзима в течение 3 часов до 5 часов утра наблюдалась максимальная устойчивая скорость ветра 55,4 км в час. Метеорологическое управление призывает жителей южной части островов Идзу примерно до полудня четверга остерегаться ударов молнии и порывистого ветра, включая торнадо. В префектуре Тиба возможно усиление риска стихийных бедствий даже при небольшом дожде, поскольку в некоторых районах почва уже ослаблена. Управление призывает население остерегаться схода оползней. Председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном 77-й годовщине образования страны, подчеркнул свое желание объединить Китай с Тайванем. В среду, накануне Дня образования КНР, Си Цзиньпин выступил с речью на мероприятии в Большом зале Дома народных собраний в Пекине. В числе участников были высокопоставленные лица Коммунистической партии Китая и послы зарубежных стран. Он заявил, что Китай должен углублять обмены и сотрудничество через Тайваньский пролив, решительно бороться с сепаратистскими силами, стремящимися к независимости Тайваня, и противостоять внешнему вмешательству. Это замечание, по всей видимости, относилось к администрации Лая Цзэндэ на Тайване, которую Пекин считает сторонницей независимости. Си Цзиньпин также призвал содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива в целях продвижения национального воссоединения. Говоря о дипломатической сфере, он подчеркнул, что Пекин будет придерживаться мирной политики, заявив, что Китай внесет большую уверенность и позитивную энергию в неспокойный мир. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам дал понять, что его правительство может рассмотреть вопрос о возвращении страны в состав Европейского Союза. В среду Бёрнам сказал британской службе вещания BBC о том, что выход Великобритании из ЕС принес больше вреда, чем пользы. Накануне он сказал то же самое на конференции Лейбористской партии. Он также сказал BBC, что его правительство намерено дать людям варианты, которые они смогут рассматривать и судить. Бёрнам назвал одним из вариантов тот, при котором Великобритания останется как есть, а другим – ее возвращение в единый рынок, обеспечивающий свободное движение товаров, капитала, услуг и людей. Он добавил, мы могли бы пройти весь этот путь. В прошлом году Бёрнам выражал надежду на то, что Великобритания вновь присоединится к ЕС еще при его жизни. Однако позднее он дал понять, что намерен уважать итоги референдума 2016 года. Оппозиционные партии раскритиковали Бёрнама за его новые комментарии. Лидер либерально-демократической партии Эд Дэйви в одном из сообщений в социальных сетях заявил, «На словах все легко. Бёрнаму следует перестать говорить обо всех этих «возможно» и начать договариваться о том, что лучше для Британии сегодня». Один из высокопоставленных представителей партии «Реформировать Соединенное Королевство» заявил, что Бёрнам раболепствует перед некомпетентными бюрократами ЕС. Между тем, BBC отметила, что возможное движение в сторону возвращения в состав ЕС может стать колоссальной разделительной линией на следующих всеобщих выборах.
В среду самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль, совершил экстренную посадку после того, как подал сигнал бедствия, указывавший на возможный угон. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал это серьезным инцидентом в сфере безопасности. Нетаньяху заявил: «Почти все пассажиры на борту были израильтянами. Во время полета при приближении к стране один из пилотов ударил ножом другого пилота. По всей видимости, он пытался разбить самолет вместе с пассажирами». Нетаньяху заявил, что пассажир и член экипажа обезвредили нападавшего на борту рейса. Он сказал, что другие члены экипажа вошли в кабину пилотов и сумели восстановить контроль над самолетом. Самолет был перенаправлен в Саудовскую Аравию, и саудовские власти задержали нападавшего. Израильские СМИ сообщают, что, как представляется, ножевое ранение нанес командиру судна второй пилот. По их сообщениям, данные о полете показывают, что самолет внезапно резко снизился, более чем на 5000 метров, примерно за минуту. Авиакомпания Fly Dubai заявила, что все пассажиры и члены экипажа в безопасности, а мотивы преступления остаются предметом расследования. По сообщениям, израильский чиновник заявил, что правительство рассматривает этот случай как потенциальный террористический акт. Центральное командование США заявило, что оно завершило вывод войск, размещенных в Ираке, для борьбы с боевиками группировки, именующей себя «Исламское государство». В опубликованном Центкомом в среду заявлении говорится, что около 1500 военнослужащих размещались на авиабазе «Эрбиль» в северной части Ирака. Возглавляющий Центральное командование адмирал Брэд Купер сказал: «ИГИЛ больше не представляет системной угрозы национальной безопасности Ирака». Он добавил, что войска будут оставаться в готовности отреагировать на любые возникающие угрозы со стороны ИГИЛ. Иракские власти провели в Багдаде церемонию по случаю вывода войск. Премьер-министр Ирака Али Фалех Аз-Зейди заявил: «Начался новый этап, определяемый суверенитетом Ирака, прочностью его институтов, готовностью его вооруженных сил и сбалансированностью партнерских отношений с его друзьями». Один из иракцев в Багдаде признался: «Я очень рад. Всем нам хотелось, чтобы эти войска ушли из Ирака». Другой сказал: «По правде сказать, не знаю, сможет ли страна стать стабильной, но я надеюсь на способность властей поддерживать безопасность». Действующие в Ираке силы, связанные с Ираном, активизировали свою деятельность после того, как США начали военные действия против Ирана. Уход американских войск из Ирака усиливает беспокойство по поводу влияния этого шага на эту страну и регион в целом. Наводнения из-за сильных ливней в Таиланде с прошлой недели вызвали серьезный сбой в работе главного международного аэропорта страны поблизости от Бангкока. Пассажиры не могут получить свой багаж в аэропорту Суварнабхуми, в некоторых случаях даже прождав несколько дней. Национальный авиаперевозчик, компания Thai Airways, заявила, что персонал не может приступить к работе из-за наводнений. В ответ на ситуацию компания установила временные стойки в зале прибытия. Однако по состоянию на среду не были выданы около 8 тысяч чемоданов и сумок, в то время как туристы пытались получить свой багаж. Компания Thai Airways отменила десятки внутренних и международных рейсов, отметив, что, по-видимому, потребуется еще несколько дней для того, чтобы вернуться к работе в нормальном режиме. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
1: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
0: Послушайте диалог 31 урока.
2: Майк-санは本当に忍者が好きですね。はい。
3: みんなで一緒に行きませんか?
2: あ、土曜日はちょっと 私も授業があります。
3: 残念。じゃあ2人で行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк обращается к Там и Мия.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
1: Мия говорит:
2: Майк-сан,
0: тебе очень нравятся ниндзя, да?
1: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
3: Ай, みんなで一緒に行きませんか?
0: Да, почему бы нам не поехать всем вместе?
1: Мия с сожалением отвечает:
2: 土曜日はちょっと...
0: Ой, в субботу я не могу.
1: Там добавляет:
2: 私も授業があります.
0: И у меня занятия.
1: Кайто говорит:
3: Цанне.
0: Очень жаль.
3: Джа, втаридейко.
0: Значит, поедем вдвоем. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие. Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока: почему бы нам не поехать всем вместе? Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
0: Давайте разберем слова в этой фразе. Иссёни означает вместе. Помните? Икимасен – это вежливая отрицательная форма глагола идти ехать ику. Добавляя вопросительную частицу «к», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
4: «一緒に行きませんか?».
0: Приглашение к действию формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масен», а также добавления «к» в конце фразы с повышением интонации.
1: Послушайте и повторите.
4: «行きませんか?». «一緒に行きませんか?».
1: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
2: Комбан, иссёни гохан о табени икимасэнка?
5: Ии десне, икимашо.
0: Вот что значит фразы.
2: Комбан, иссёни гохан о табени икимасэнка?
1: Почему бы нам не поужинать сегодня вместе?
0: Комбан означает «сегодня вечером». Иссёни – это «вместе», а гохан – «еда». Таким образом, гохано табенику означает «пойти поесть». Ику – «ходить» меняется на икимасенка для того, чтобы приглашение звучало вежливо.
5: Ии десне. Икимашо.
1: Звучит неплохо. Пошли.
0: «Ии десне» – это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. «Икимашоу» – это «ику» в форме «машоу». В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
1: На 22-м уроке мы узнали, что «машоу» используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» – «шашин о тори машоу». В чем разница между «масенка» и «машоу»?
0: В форме «машо» есть оттенок побуждения собеседника принять приглашение. А форма «масенка» – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
1: Послушайте и повторите.
4: Гохан о табе ни икимасенка? Иссё ни гохан о табе ни икимасенка? Конбан, иссё ни гохан о табе ни икимасенка?
0: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю? Вместе со всеми это миннаде. Приготовить барбекю.
4: Барбекю о суру. Барбекю о суру.
0: Глагол суру в мас форме это
4: шимас. Шимас.
0: Попробуйте.
3: Миннаде барбекю о шимасенка? Миннаде барбекю о шимасенка?
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Доёби ва чотто.
0: Чотто означает дословно «немного». Но растягивая окончание и ослабляя ударение, так что получается «чё-то», вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, «доюбива чё-то» – это более вежливый способ отказаться. «Суббота мне не подходит».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
6: Тойоби ва чотто.
7: Тойоби ва чотто.
3: Тойоби ва чотто.
1: Послушайте и повторите.
4: Тойоби ва чотто.
1: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
3: Кондо но тойоби, Кайто то ниндзя хакубуцкан ни икимасу.
2: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
3: はい。みんなで一緒に行きませんか？
2: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
3: 残念。じゃあ二人で行こう。
8: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: А теперь рубрика «Поп-культура» с Майком. Сегодня мы расскажем о ниндзя.
0: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
1: Кажется, они считались наемными убийцами.
0: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя Игарю из префектуры Мие и Коугарю из префектуры Сига.
1: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
0: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
1: А знаменитые трюки ниндзя?
0: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей. Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
1: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 1 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 26 проходит южнее Токио. Си Цзиньпин вновь заявил о желании объединить Китай с Тайванем. Премьер-министр Великобритании намекнул на возможность возвращения его страны в состав Европейского Союза. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 26 движется в северо-восточном направлении над водами южнее Токио. Жителям соседней с Токио префектуры Тиба рекомендуется остерегаться возможного схода оползней, поскольку примерно до полудня четверга там возможны сильные дожди. Этот район недавно уже пострадал от сильных ливней. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 6 часов утра четверга по японскому времени, тайфун двигался на северо-восток вблизи острова Хатидзёдзима со скоростью 15 км в час. Атмосферное давление в центральной части тайфуна составляло 1002 гектопаскаля, а максимальная устойчивая скорость ветра 64,8 км в час с отдельными порывами до 90 км в час. На острове Миякодзима в течение 3 часов до 5 часов утра наблюдалась максимальная устойчивая скорость ветра 55,4 км в час. Метеорологическое управление призывает жителей южной части островов Идзу примерно до полудня четверга остерегаться ударов молний и порывистого ветра, включая торнадо. В префектуре Тиба возможно усиление риска стихийных бедствий даже при небольшом дожде, поскольку в некоторых районах почва уже ослаблена. Управление призывает население остерегаться схода оползней. Председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном 77-й годовщине образования страны, подчеркнул свое желание объединить Китай с Тайванем. В среду, накануне Дня образования КНР, Си Цзиньпин выступил с речью на мероприятии в Большом зале Дома народных собраний в Пекине. В числе участников были высокопоставленные лица Коммунистической партии Китая и послы зарубежных стран. Он заявил, что Китай должен углублять обмены и сотрудничество через Тайваньский пролив, решительно бороться с сепаратистскими силами, стремящимися к независимости Тайваня, и противостоять внешнему вмешательству. Это замечание, по всей видимости, относилось к администрации Лая Цзэндэ на Тайване, которую Пекин считает сторонницей независимости. Си Цзиньпин также призвал содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива в целях продвижения национального воссоединения. Говоря о дипломатической сфере, он подчеркнул, что Пекин будет придерживаться мирной политики, заявив, что Китай внесет большую уверенность и позитивную энергию в неспокойный мир. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам дал понять, что его правительство может рассмотреть вопрос о возвращении страны в состав Европейского Союза. В среду Бёрнам сказал британской службе вещания BBC о том, что выход Великобритании из ЕС принес больше вреда, чем пользы. Накануне он сказал то же самое на конференции Лейбористской партии. Он также сказал BBC, что его правительство намерено дать людям варианты, которые они смогут рассматривать и судить. Бёрнам назвал одним из вариантов тот, при котором Великобритания останется как есть, а другим – ее возвращение в единый рынок, обеспечивающий свободное движение товаров.

товаров, капитала, услуг и людей. Он добавил, мы могли бы пройти весь этот путь. В прошлом году Бёрн выражал надежду на то, что Великобритания вновь присоединится к ЕС еще при его жизни. Однако позднее он дал понять, что намерен уважать итоги референдума 2016 года. Оппозиционные партии раскритиковали Бёрнама за его новые комментарии. Лидер либерально-демократической партии Эд Дэйви в одном из сообщений в социальных сетях заявил: «На словах все легко. Бёрнаму следует перестать говорить обо всех этих «возможно» и начать договариваться о том, что лучше для Британии сегодня». Один из высокопоставленных представителей партии «Реформировать Соединенное Королевство» заявил, что Бёрнам раболепствует перед некомпетентными бюрократами ЕС. Между тем, BBC отметила, что возможное движение в сторону возвращения в состав ЕС может стать колоссальной разделительной линией на следующих всеобщих выборах. В среду самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль, совершил экстренную посадку после того, как подал сигнал бедствия, указывавший на возможный угон. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал это серьезным инцидентом в сфере безопасности. Нетаньяху заявил, почти все пассажиры на борту были израильтянами. Во время полета при приближении к стране один из пилотов ударил ножом другого пилота. По всей видимости, он пытался разбить самолет вместе с пассажирами. Нетаньяху заявил, что пассажир и член экипажа обезвредили нападавшего на борту рейса. Он сказал, что другие члены экипажа вошли в кабину пилотов и сумели восстановить контроль над самолетом. Самолет был перенаправлен в Саудовскую Аравию, и саудовские власти задержали нападавшего. Израильские СМИ сообщают, что, как представляется, ножевое ранение нанес командиру судна второй пилот. По их сообщениям, данные о полете показывают, что самолет внезапно резко снизился, более чем на 5000 метров, примерно за минуту. Авиакомпания Fly Dubai заявила, что все пассажиры и члены экипажа в безопасности, а мотивы преступления остаются предметом расследования. По сообщениям, израильский чиновник заявил, что правительство рассматривает этот случай как потенциальный террористический акт. Центральное командование США заявило, что оно завершило вывод войск, размещенных в Ираке, для борьбы с боевиками группировки, именующей себя «Исламское государство». В опубликованном Центкомом в среду заявлении говорится, что около 1500 военнослужащих размещались на авиабазе Эрбиль в северной части Ирака. Возглавляющий центральное командование адмирал Брэд Купер сказал, ИГИЛ больше не представляет системной угрозы национальной безопасности Ирака. Он добавил, что войска будут оставаться в готовности отреагировать на любые возникающие угрозы со стороны ИГИЛ. Иракские власти провели в Багдаде церемонию по случаю вывода войск. Премьер-министр Ирака Али Фалех Аз-Зейди заявил, начался новый этап, определяемый суверенитетом Ирака, прочностью его институтов, готовностью его вооруженных сил и сбалансированностью партнерских отношений с его друзьями. Один из иракцев в Багдаде признался, я очень рад, всем нам хотелось, чтобы эти войска ушли из Ирака. Другой сказал, по правде сказать, не знаю, сможет ли страна стать стабильной, но я надеюсь на способность властей поддерживать безопасность. Действующие в Ираке силы, связанные с Ираном, активизировали свою деятельность после того, как США начали военные действия против Ирана. Уход американских войск из Ирака усиливает беспокойство по поводу влияния этого шага на эту страну и регион в целом. Наводнения из-за сильных ливней в Таиланде с прошлой недели вызвали серьезный сбой в работе главного международного аэропорта страны поблизости от Бангкока. Пассажиры не могут получить свой багаж в аэропорту Суварнабхуми, в некоторых случаях даже прождав несколько дней. Национальный авиаперевозчик, компания Thai Airways, заявила, что персонал не может приступить к работе из-за наводнений. В ответ на ситуацию компания установила временные стойки в зале прибытия. Однако по состоянию на среду не были выданы около 8 тысяч чемоданов и сумок, в то время как туристы пытались получить свой багаж. Компания Thai Airways отменила десятки внутренних и международных рейсов, отметив, что, по-видимому, потребуется еще несколько дней для того, чтобы вернуться к работе в нормальном режиме. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
1: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
0: Послушайте диалог 31 урока.
2: Кондоно-доёби, Кайто-то-ниндзя-хакубицкан ни икимасу.
3: Майк-сан ва хонтоу ни ниндзя га суки десу не.
2: Ай. みんなで一緒に行きませんか?
3: あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк обращается к Там и Мия.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
1: Мия говорит:
3: Майк-сан,本当に忍者が好きですね.
0: Майк-сан, тебе очень нравятся ниндзя, да?
1: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
2: Ай, みんなで一緒に行きませんか?
0: Да, почему бы нам не поехать всем вместе?
1: Мия с сожалением отвечает:
3: あ、土曜日はちょっと.
0: Ой, в субботу я не могу.
1: Там добавляет:
3: 私も授業があります.
0: И у меня занятия.
1: Кайто говорит:
4: Цанне.
0: Очень жаль.
4: Джа, втаридейко.
0: Значит, поедем вдвоем. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие. Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока – почему бы нам не поехать всем вместе? Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
0: Давайте разберем слова в этой фразе. «Иссёни» означает «вместе». Помните? «Икимасен» – это вежливая отрицательная форма глагола «идти ехать» – «ику». Добавляя вопросительную частицу «к», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
5: «一緒に行きませんか?».
0: Приглашение к действию формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масен», а также добавления «к» в конце фразы с повышением интонации.
1: Послушайте и повторите.
5: «行きませんか?». «一緒に行きませんか?».
1: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
3: こんばん。一緒にご飯を食べに行きませんか?
6: いいですね。行きましょう。
0: Вот что значит фразы.
3: こんばん。一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: Почему бы нам не поужинать сегодня вместе?
0: Комбан означает «сегодня вечером». Иссёни – это «вместе», а гохан – «еда». Таким образом, гохано табени ику означает «пойти поесть». Ику – «ходить» меняется на икимасенка для того, чтобы приглашение звучало вежливо.
6: Идесне. Икимашо.
1: Звучит неплохо. Пошли.
0: «Идесне» – это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. «Икимашоу» – это «ику» в форме «машоу». В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
1: На 22-м уроке мы узнали, что «машоу» используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» – «шашин о тори машоу». В чем разница между «масенка» и «машоу»?
0: В форме «машо» есть оттенок побуждения собеседника.

0: собеседника принять приглашение. А форма масэнка – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
1: Послушайте и повторите.
2: Гохан о табе ни икимасэнка? Иссё ни гохан о табе ни икимасэнка? Конбан, иссё ни гохан о табе ни икимасэнка?
0: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю? Вместе со всеми это миннаде. Приготовить барбекю.
2: Барбекю о суру. Барбекю о суру.
0: Глагол суру в мас форме это
2: шимас. Шимас.
0: Попробуйте.
3: Миннаде. バーベキューをしませんか? みんなでバーベキューをしませんか?
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Доёби-ва-чотто.
0: Чотто означает дословно «немного». Но растягивая окончание и ослабляя ударение, так что получается «чё-то», вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, «доюбива чё-то» – это более вежливый способ отказаться. «Суббота мне не подходит».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
4: Тойоби ва чотто.
1: Послушайте и повторите.
2: Тойоби ва чотто.
1: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
5: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
2: マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ、2人で行こう。
5: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: А теперь рубрика «Поп-культура» с Майком. Сегодня мы расскажем о ниндзя.
0: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
1: Кажется, они считались наемными убийцами.
0: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя Игарю из префектуры Мие и Коугарю из префектуры Сига.
1: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
0: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
1: А знаменитые трюки ниндзя?
0: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей. Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
1: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 1 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 26 проходит южнее Токио. Си Цзиньпин вновь заявил о желании объединить Китай с Тайванем. Премьер-министр Великобритании намекнул на возможность возвращения его страны в состав Европейского Союза. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 26 движется в северо-восточном направлении над водами южнее Токио. Жителям соседней с Токио префектуры Тиба рекомендуется остерегаться возможного схода оползней, поскольку примерно до полудня четверга там возможны сильные дожди. Этот район недавно уже пострадал от сильных ливней. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 6 часов утра четверга по японскому времени, тайфун двигался на северо-восток вблизи острова Хатидзёдзима со скоростью 15 км в час. Атмосферное давление в центральной части тайфуна составляло 1002 гектопаскаля, а максимальная устойчивая скорость ветра 64,8 км в час с отдельными порывами до 90 км в час. На острове Миякэдзима в течение 3 часов до 5 часов утра наблюдалась максимальная устойчивая скорость ветра 55,4 км в час. Метеорологическое управление призывает жителей южной части островов Идзу примерно до полудня четверга остерегаться ударов молний и порывистого ветра, включая торнадо. В префектуре Тиба возможно усиление риска стихийных бедствий даже при небольшом дожде, поскольку в некоторых районах почва уже ослаблена. Управление призывает население остерегаться схода оползней. Председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном 77-й годовщине образования страны, подчеркнул свое желание объединить Китай с Тайванем. В среду, накануне Дня образования КНР, Си Цзиньпин выступил с речью на мероприятии в Большом зале Дома народных собраний в Пекине. В числе участников были высокопоставленные лица Коммунистической партии Китая и послы зарубежных стран. Он заявил, что Китай должен углублять обмены и сотрудничество через Тайваньский пролив, решительно бороться с сепаратистскими силами, стремящимися к независимости Тайваня, и противостоять внешнему вмешательству. Это замечание, по всей видимости, относилось к администрации Лая Цзэндэ на Тайване, которую Пекин считает сторонницей независимости. Си Цзиньпин также призвал содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива в целях продвижения национального воссоединения. Говоря о дипломатической сфере, он подчеркнул, что Пекин будет придерживаться мирной политики, заявив, что Китай внесет большую уверенность и позитивную энергию в неспокойный мир. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам дал понять, что его правительство может рассмотреть вопрос о возвращении страны в состав Европейского Союза. В среду Бёрнам сказал британской службе вещания BBC о том, что выход Великобритании из ЕС принес больше вреда, чем пользы. Накануне он сказал то же самое на конференции Лейбористской партии. Он также сказал BBC, что его правительство намерено дать людям варианты, которые они смогут рассматривать и судить. Бёрнам назвал одним из вариантов тот, при котором Великобритания останется как есть, а другим – ее возвращение в единый рынок, обеспечивающий свободное движение товаров, капитала, услуг и людей. Он добавил, мы могли бы пройти весь этот путь. В прошлом году Бёрнам выражал надежду на то, что Великобритания вновь присоединится к ЕС еще при его жизни. Однако позднее он дал понять, что намерен уважать итоги референдума 2016 года. Оппозиционные партии раскритиковали Бёрнама за его новые комментарии. Лидер либерально-демократической партии Эд Дэйви в одном из сообщений в социальных сетях заявил, «На словах все легко. Бёрнаму следует перестать говорить обо всех этих «возможно» и начать договариваться о том, что лучше для Британии сегодня». Один из высокопоставленных представителей партии «Реформировать Соединенное Королевство» заявил, что Бёрнам раболепствует перед некомпетентными бюрократами ЕС.

Между тем, BBC отметила, что возможное движение в сторону возвращения в состав ЕС может стать колоссальной разделительной линией на следующих всеобщих выборах. В среду самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль, совершил экстренную посадку после того, как подал сигнал бедствия, указывавший на возможный угон. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал это серьезным инцидентом в сфере безопасности. Нетаньяху заявил: «Почти все пассажиры на борту были израильтянами. Во время полета при приближении к стране один из пилотов ударил ножом другого пилота. По всей видимости, он пытался разбить самолет вместе с пассажирами». Нетаньяху заявил, что пассажир и член экипажа обезвредили нападавшего на борту рейса. Он сказал, что другие члены экипажа вошли в кабину пилотов и сумели восстановить контроль над самолетом. Самолет был перенаправлен в Саудовскую Аравию, и саудовские власти задержали нападавшего. Израильские СМИ сообщают, что, как представляется, ножевое ранение нанес командиру судна второй пилот. По их сообщениям, данные о полете показывают, что самолет внезапно резко снизился, более чем на 5000 метров, примерно за минуту. Авиакомпания Fly Dubai заявила, что все пассажиры и члены экипажа в безопасности, а мотивы преступления остаются предметом расследования. По сообщениям, израильский чиновник заявил, что правительство рассматривает этот случай как потенциальный террористический акт. Центральное командование США заявило, что оно завершило вывод войск, размещенных в Ираке, для борьбы с боевиками группировки, именующей себя «Исламское государство». В опубликованном Центкомом в среду заявлении говорится, что около 1500 военнослужащих размещались на авиабазе «Эрбиль» в северной части Ирака. Возглавляющий Центральное командование адмирал Брэд Купер сказал: «ИГИЛ больше не представляет системной угрозы национальной безопасности Ирака». Он добавил, что войска будут оставаться в готовности отреагировать на любые возникающие угрозы со стороны ИГИЛ. Иракские власти провели в Багдаде церемонию по случаю вывода войск. Премьер-министр Ирака Али Фалех Аз-Зейди заявил: «Начался новый этап, определяемый суверенитетом Ирака, прочностью его институтов, готовностью его вооруженных сил и сбалансированностью партнерских отношений с его друзьями». Один из иракцев в Багдаде признался: «Я очень рад. Всем нам хотелось, чтобы эти войска ушли из Ирака». Другой сказал: «По правде сказать, не знаю, сможет ли страна стать стабильной, но я надеюсь на способность властей поддерживать безопасность». Действующие в Ираке силы, связанные с Ираном, активизировали свою деятельность после того, как США начали военные действия против Ирана. Уход американских войск из Ирака усиливает беспокойство по поводу влияния этого шага на эту страну и регион в целом. Наводнения из-за сильных ливней в Таиланде с прошлой недели вызвали серьезный сбой в работе главного международного аэропорта страны поблизости от Бангкока. Пассажиры не могут получить свой багаж в аэропорту Суварнабхуми, в некоторых случаях даже прождав несколько дней. Национальный авиаперевозчик, компания Thai Airways, заявила, что персонал не может приступить к работе из-за наводнений. В ответ на ситуацию компания установила временные стойки в зале прибытия. Однако по состоянию на среду не были выданы около 8 тысяч чемоданов и сумок, в то время как туристы пытались получить свой багаж. Компания Thai Airways отменила десятки внутренних и международных рейсов, отметив, что, по-видимому, потребуется еще несколько дней для того, чтобы вернуться к работе в нормальном режиме. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
1: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
0: Послушайте диалог 31 урока.
2: Кондоно-доёби, Кайто-то-ниндзя-хакубуцкан ни икимас.
3: Майк-сан ва хонтоу ни ниндзя га суки десу не.
2: Ай. みんなで一緒に行きませんか?
3: あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк обращается к Там и Мия.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
1: Мия говорит:
3: Майк-сан,本当に忍者が好きですね.
0: Майк-сан, тебе очень нравятся ниндзя, да?
1: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
2: Ай, みんなで一緒に行きませんか?
0: Да, почему бы нам не поехать всем вместе?
1: Мия с сожалением отвечает:
3: 土曜日はちょっと.
0: Ой, в субботу я не могу.
1: Там добавляет:
3: 私も授業があります.
0: И у меня занятия.
1: Кайто говорит:
4: Цанне.
0: Очень жаль.
4: Джа, втаридейко.
0: Значит, поедем вдвоем. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие. Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Почему бы нам не поехать всем вместе?»
2: «一緒に行きませんか?»
1: Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
0: Давайте разберем слова в этой фразе. «一緒に» означает «вместе». Помните? «Икимасен» – это вежливая отрицательная форма глагола «идти ехать» – «ику». Добавляя вопросительную частицу «к», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
5: «一緒に行きませんか?».
0: Приглашение к действию формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масен», а также добавления «к» в конце фразы с повышением интонации.
1: Послушайте и повторите.
5: «行きませんか?». «一緒に行きませんか?».
1: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
3: «Комбан, 一緒にご飯を食べに行きませんか?».
6: «いいですね! 行きましょう!».
0: Вот что значит фраза.
3: こんばん、一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: Почему бы нам не поужинать сегодня вместе?
0: Комбан означает «сегодня вечером». Иссёни – это «вместе», а гохан – «еда». Таким образом, гохано табенику означает «пойти поесть». Ику – «ходить» меняется на икимасенка для того, чтобы приглашение звучало вежливо.
6: いいですね! Икимашо!
1: Звучит неплохо. Пошли.
0: «Идесне» – это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. «Икимашоу» – это «ику» в форме «машоу». В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
1: На 22-м уроке мы узнали, что «машоу» используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» – «шашин о тори машоу». В чем разница между «масенка» и «машоу»?
0: В форме «машо» есть оттенок побуждения собеседника принять приглашение. А форма «масенка» – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
1: Послушайте и повторите.
5: Гохан о табе ни икимасенка? Иссё ни гохан о табе ни икимасенка? Конбан, иссё ни гохан о табе ни икимасенка?
0: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю? Вместе со всеми это миннаде. Приготовить барбекю.
5: Барбекю о суру. Барбекю о суру.
0: Глагол суру в масс форме это
5: шимас. Шимас.
0: Попробуйте.
4: Миннаде барбекю о шимасенка? Миннаде барбекю о шимасенка?
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
3: Доёби ва чотто.
0: Чотто означает дословно «немного». Но растягивая окончание и ослабляя ударение, так что получается «чё-то», вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, «доюби ва чё-то» – это более вежливый способ отказаться. «Суббота мне не подходит».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
7: Тойоби ва чотто.
8: Тойоби ва чотто.
9: Тойоби ва чотто.
1: Послушайте и повторите.
5: Тойоби ва чотто.
1: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
2: Кондо но тойоби, Кайто то ниндзя хакубуцкан ни икимасу.
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
10: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о ниндзя.
0: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
1: Кажется, они считались наемными убийцами.
0: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя Игарю из префектуры Мие и Коугарю из префектуры Сига.
1: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
0: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
1: А знаменитые трюки ниндзя?
0: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей. Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
1: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами. Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 1 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 26 проходит южнее Токио. Си Цзиньпин вновь заявил о желании объединить Китай с Тайванем. Премьер-министр Великобритании намекнул на возможность возвращения его страны в состав Европейского Союза. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 26 движется в северо-восточном направлении над водами южнее Токио. Жителям соседней с Токио префектуры Тиба рекомендуется остерегаться возможного схода оползней, поскольку примерно до полудня четверга там возможны сильные дожди. Этот район недавно уже пострадал от сильных ливней. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 6 часов утра четверга по японскому времени, тайфун двигался на северо-восток вблизи острова Хатидзёдзима со скоростью 15 км в час. Атмосферное давление в центральной части тайфуна составляло 1002 гектопаскаля, а максимальная устойчивая скорость ветра 64,8 км в час с отдельными порывами до 90 км в час. На острове Миякэдзима в течение 3 часов до 5 часов утра наблюдалась максимальная устойчивая скорость ветра 55,4 км в час. Метеорологическое управление призывает жителей южной части островов Идзу примерно до полудня четверга остерегаться ударов молний и порывистого ветра, включая торнадо. В префектуре Тиба возможно усиление риска стихийных бедствий даже при небольшом дожде, поскольку в некоторых районах почва уже ослаблена. Управление призывает население остерегаться схода оползней. Председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном 77-й годовщине образования страны, подчеркнул свое желание объединить Китай с Тайванем. В среду, накануне Дня образования КНР, Си Цзиньпин выступил с речью на мероприятии в Большом зале Дома народных собраний в Пекине. В числе участников были высокопоставленные лица Коммунистической партии Китая и послы зарубежных стран. Он заявил, что Китай должен углублять обмены и сотрудничество через Тайваньский пролив, решительно бороться с сепаратистскими силами, стремящимися к независимости Тайваня, и противостоять внешнему вмешательству. Это замечание, по всей видимости, относилось к администрации Лая Цзэндэ на Тайване, которую Пекин считает сторонницей независимости. Си Цзиньпин также призвал содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива в целях продвижения национального воссоединения. Говоря о дипломатической сфере, он подчеркнул, что Пекин будет придерживаться мирной политики, заявив, что Китай внесет большую уверенность и позитивную энергию в неспокойный мир. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам дал понять, что его правительство может рассмотреть вопрос о возвращении страны в состав Европейского Союза. В среду Бёрнам сказал британской службе вещания BBC о том, что выход Великобритании из ЕС принес больше вреда, чем пользы. Накануне он сказал то же самое на конференции Лейбористской партии. Он также сказал BBC, что его правительство намерено дать людям варианты, которые они смогут рассматривать и судить. Бёрнам назвал одним из вариантов тот, при котором Великобритания останется как есть, а другим – ее возвращение в единый рынок, обеспечивающий свободное движение товаров, капитала, услуг и людей. Он добавил, мы могли бы пройти весь этот путь. В прошлом году Бёрнам выражал надежду на то, что Великобритания вновь присоединится к ЕС еще при его жизни. Однако позднее он дал понять, что намерен уважать итоги референдума 2016 года. Оппозиционные партии раскритиковали Бёрнама за его новые комментарии. Лидер либерально-демократической партии Эд Дэйви в одном из сообщений в социальных сетях заявил, «На словах все легко. Бёрнаму следует перестать говорить обо всех этих «возможно» и начать договариваться о том, что лучше для Британии сегодня». Один из высокопоставленных представителей партии «Реформировать Соединенное Королевство» заявил, что Бёрнам раболепствует перед некомпетентными бюрократами ЕС. Между тем, BBC отметила, что возможное движение в сторону возвращения в состав ЕС может стать колоссальной разделительной линией на следующих всеобщих выборах.
В среду самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль, совершил экстренную посадку после того, как подал сигнал бедствия, указывавший на возможный угон. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал это серьезным инцидентом в сфере безопасности. Нетаньяху заявил: «Почти все пассажиры на борту были израильтянами. Во время полета при приближении к стране один из пилотов ударил ножом другого пилота. По всей видимости, он пытался разбить самолет вместе с пассажирами». Нетаньяху заявил, что пассажир и член экипажа обезвредили нападавшего на борту рейса. Он сказал, что другие члены экипажа вошли в кабину пилотов и сумели восстановить контроль над самолетом. Самолет был перенаправлен в Саудовскую Аравию, и саудовские власти задержали нападавшего. Израильские СМИ сообщают, что, как представляется, ножевое ранение нанес командиру судна второй пилот. По их сообщениям, данные о полете показывают, что самолет внезапно резко снизился, более чем на 5000 метров, примерно за минуту. Авиакомпания Fly Dubai заявила, что все пассажиры и члены экипажа в безопасности, а мотивы преступления остаются предметом расследования. По сообщениям, израильский чиновник заявил, что правительство рассматривает этот случай как потенциальный террористический акт. Центральное командование США заявило, что оно завершило вывод войск, размещенных в Ираке, для борьбы с боевиками группировки, именующей себя «Исламское государство». В опубликованном Центкомом в среду заявлении говорится, что около 1500 военнослужащих размещались на авиабазе «Эрбиль» в северной части Ирака. Возглавляющий центральное командование адмирал Брэд Купер сказал: «ИГИЛ больше не представляет системной угрозы национальной безопасности Ирака». Он добавил, что войска будут оставаться в готовности отреагировать на любые возникающие угрозы со стороны ИГИЛ. Иракские власти провели в Багдаде церемонию по случаю вывода войск. Премьер-министр Ирака Али Фалех Аз-Зейди заявил: «Начался новый этап, определяемый суверенитетом Ирака, прочностью его институтов, готовностью его вооруженных сил и сбалансированностью партнерских отношений с его друзьями». Один из иракцев в Багдаде признался: «Я очень рад. Всем нам хотелось, чтобы эти войска ушли из Ирака». Другой сказал: «По правде сказать, не знаю, сможет ли страна стать стабильной, но я надеюсь на способность властей поддерживать безопасность». Действующие в Ираке силы, связанные с Ираном, активизировали свою деятельность после того, как США начали военные действия против Ирана. Уход американских войск из Ирака усиливает беспокойство по поводу влияния этого шага на эту страну и регион в целом. Наводнения из-за сильных ливней в Таиланде с прошлой недели вызвали серьезный сбой в работе главного международного аэропорта страны поблизости от Бангкока. Пассажиры не могут получить свой багаж в аэропорту Суварнабхуми, в некоторых случаях даже прождав несколько дней. Национальный авиаперевозчик, компания Thai Airways, заявила, что персонал не может приступить к работе из-за наводнений. В ответ на ситуацию компания установила временные стойки в зале прибытия. Однако по состоянию на среду не были выданы около 8 тысяч чемоданов и сумок, в то время как туристы пытались получить свой багаж. Компания Thai Airways отменила десятки внутренних и международных рейсов, отметив, что, по-видимому, потребуется еще несколько дней для того, чтобы вернуться к работе в нормальном режиме. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 1 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 26 проходит южнее Токио. Си Цзиньпин вновь заявил о желании объединить Китай с Тайванем. Премьер-министр Великобритании намекнул на возможность возвращения его страны в состав Европейского Союза. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 26 движется в северо-восточном направлении над водами южнее Токио. Жителям соседней с Токио префектуры Тиба рекомендуется остерегаться возможного схода оползней, поскольку примерно до полудня четверга там возможны сильные дожди. Этот район недавно уже пострадал от сильных ливней. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 6 часов утра четверга по японскому времени, тайфун двигался на северо-восток вблизи острова Хатидзёдзима со скоростью 15 км в час. Атмосферное давление в центральной части тайфуна составляло 1002 гектопаскаля, а максимальная устойчивая скорость ветра 64,8 км в час с отдельными порывами до 90 км в час. На острове Миякодзима в течение 3 часов до 5 часов утра наблюдалась максимальная устойчивая скорость ветра 55,4 км в час. Метеорологическое управление призывает жителей южной части островов Идзу примерно до полудня четверга остерегаться ударов молний и порывистого ветра, включая торнадо. В префектуре Тиба возможно усиление риска стихийных бедствий даже при небольшом дожде, поскольку в некоторых районах почва уже ослаблена. Управление призывает население остерегаться схода оползней. Председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном 77-й годовщине образования страны, подчеркнул свое желание объединить Китай с Тайванем. В среду, накануне Дня образования КНР, Си Цзиньпин выступил с речью на мероприятии в Большом зале Дома народных собраний в Пекине. В числе участников были высокопоставленные лица Коммунистической партии Китая и послы зарубежных стран. Он заявил, что Китай должен углублять обмены и сотрудничество через Тайваньский пролив, решительно бороться с сепаратистскими силами, стремящимися к независимости Тайваня, и противостоять внешнему вмешательству. Это замечание, по всей видимости, относилось к администрации Лая Цзэндэ на Тайване, которую Пекин считает сторонницей независимости. Си Цзиньпин также призвал содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива в целях продвижения национального воссоединения. Говоря о дипломатической сфере, он подчеркнул, что Пекин будет придерживаться мирной политики, заявив, что Китай внесет большую уверенность и позитивную энергию в неспокойный мир. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам дал понять, что его правительство может рассмотреть вопрос о возвращении страны в состав Европейского Союза. В среду Бёрнам сказал британской службе вещания BBC о том, что выход Великобритании из ЕС принес больше вреда, чем пользы. Накануне он сказал то же самое на конференции Лейбористской партии. Он также сказал BBC, что его правительство намерено дать людям варианты, которые они смогут рассматривать и судить. Бёрнам назвал одним из вариантов тот, при котором Великобритания останется как есть, а другим – ее возвращение в единый рынок, обеспечивающий свободное движение товаров, капитала, услуг и людей. Он добавил, мы могли бы пройти весь этот путь. В прошлом году Бёрнам выражал надежду на то, что Великобритания вновь присоединится к ЕС еще при его жизни. Однако позднее он дал понять, что намерен уважать итоги референдума 2016 года. Оппозиционные партии раскритиковали Бёрнама за его новые комментарии. Лидер либерально-демократической партии Эд Дэйви в одном из сообщений в социальных сетях заявил, «На словах все легко. Бёрнаму следует перестать говорить обо всех этих «возможно» и начать договариваться о том, что лучше для Британии сегодня». Один из высокопоставленных представителей партии «Реформировать Соединенное Королевство» заявил, что Бёрнам раболепствует перед некомпетентными бюрократами ЕС. Между тем, BBC отметила, что возможное движение в сторону возвращения в состав ЕС может стать колоссальной разделительной линией на следующих всеобщих выборах. В
среду самолет авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль, совершил экстренную посадку после того, как подал сигнал бедствия, указывавший на возможный угон. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал это серьезным инцидентом в сфере безопасности. Нетаньяху заявил: «Почти все пассажиры на борту были израильтянами. Во время полета при приближении к стране один из пилотов ударил ножом другого пилота. По всей видимости, он пытался разбить самолет вместе с пассажирами». Нетаньяху заявил, что пассажир и член экипажа обезвредили нападавшего на борту рейса. Он сказал, что другие члены экипажа вошли в кабину пилотов и сумели восстановить контроль над самолетом. Самолет был перенаправлен в Саудовскую Аравию, и саудовские власти задержали нападавшего. Израильские СМИ сообщают, что, как представляется, ножевое ранение нанес командиру судна второй пилот. По их сообщениям, данные о полете показывают, что самолет внезапно резко снизился, более чем на 5000 метров, примерно за минуту. Авиакомпания Fly Dubai заявила, что все пассажиры и члены экипажа в безопасности, а мотивы преступления остаются предметом расследования. По сообщениям, израильский чиновник заявил, что правительство рассматривает этот случай как потенциальный террористический акт. Центральное командование США заявило, что оно завершило вывод войск, размещенных в Ираке, для борьбы с боевиками группировки, именующей себя «Исламское государство». В опубликованном Центкомом в среду заявлении говорится, что около 1500 военнослужащих размещались на авиабазе «Эрбиль» в северной части Ирака. Возглавляющий центральное командование адмирал Брэд Купер сказал: «ИГИЛ больше не представляет системной угрозы национальной безопасности Ирака». Он добавил, что войска будут оставаться в готовности отреагировать на любые возникающие угрозы со стороны ИГИЛ. Иракские власти провели в Багдаде церемонию по случаю вывода войск. Премьер-министр Ирака Али Фалех Аз-Зейди заявил: «Начался новый этап, определяемый суверенитетом Ирака, прочностью его институтов, готовностью его вооруженных сил и сбалансированностью партнерских отношений с его друзьями». Один из иракцев в Багдаде признался: «Я очень рад. Всем нам хотелось, чтобы эти войска ушли из Ирака». Другой сказал: «По правде сказать, не знаю, сможет ли страна стать стабильной, но я надеюсь на способность властей поддерживать безопасность». Действующие в Ираке силы, связанные с Ираном, активизировали свою деятельность после того, как США начали военные действия против Ирана. Уход американских войск из Ирака усиливает беспокойство по поводу влияния этого шага на эту страну и регион в целом. Наводнения из-за сильных ливней в Таиланде с прошлой недели вызвали серьезный сбой в работе главного международного аэропорта страны поблизости от Бангкока. Пассажиры не могут получить свой багаж в аэропорту Суварнабхуми, в некоторых случаях даже прождав несколько дней. Национальный авиаперевозчик, компания Thai Airways, заявила, что персонал не может приступить к работе из-за наводнений. В ответ на ситуацию компания установила временные стойки в зале прибытия. Однако по состоянию на среду не были выданы около 8 тысяч чемоданов и сумок, в то время как туристы пытались получить свой багаж. Компания Thai Airways отменила десятки внутренних и международных рейсов, отметив, что, по-видимому, потребуется еще несколько дней для того, чтобы вернуться к работе в нормальном режиме. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
1: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
0: Послушайте диалог 31-го урока.
2: Майк-san は本当に忍者が好きですね。はい、みんなで。
3: 一緒に行きませんか？土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк обращается к Там и Мия.
4: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
1: Мия говорит:
0: Майк-сан, тебе очень нравятся ниндзя, да?
1: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
4: Ай, миннаде, иссё не икимасэнка?
0: Да, почему бы нам не поехать всем вместе?
1: Мия с сожалением отвечает.
3: Доёби ва чотто.
0: Ой, в субботу я не могу.
1: Там добавляет.
3: Ваташимо джугё га аримас.
0: И у меня занятия.
1: Кайто говорит.
5: Цанне.
0: Очень жаль.
5: Джа, втаридейко.
0: Значит, поедем вдвоем. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие. Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока – почему бы нам не поехать всем вместе? Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
0: Давайте разберем слова в этой фразе. Иссёни означает «вместе». Помните? Икимасен – это вежливая отрицательная форма глагола «идти ехать» – «ику». Добавляя вопросительную частицу «к», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
6: «Иссёни икимасэнка».
0: Приглашение к действию формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масэн», а также добавления «к» в конце фразы с повышением интонации.
1: Послушайте и повторите.
6: «Икимасэнка». «Иссёни икимасэнка».
1: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
3: Комбан. Иссёни гохан о табе ни икимасэнка?
7: Ии десу не. Икимашо.
0: Вот что значит фразы.
3: Комбан. Иссёни гохан о табе ни икимасэнка?
1: Почему бы нам не поужинать сегодня вместе?
0: Комбан означает «сегодня вечером». Иссёни – это «вместе», а гохан – «еда». Таким образом, гохано табе ни ику означает «пойти поесть». Ику – «ходить» меняется на икимасэнка для того, чтобы приглашение звучало вежливо.
7: Ии десу не. Икимашо.
1: Звучит неплохо. Пошли.
0: «Ии десу не» – это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. «Икимашоу» – это «ику» в форме «машоу». В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
1: На 22-м уроке мы узнали, что «машо» используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» – «шашин о тори машо». В чем разница между «масенка» и «машо»?
0: В форме «машо» есть оттенок побуждения собеседника принять приглашение, А форма «масенка» – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
1: Послушайте и повторите.
3: Гохан о табе ни икимасенка? Иссё ни гохан о табе ни икимасенка? Конбан, иссё ни гохан о табе ни икимасенка?
0: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю? Вместе со всеми это миннаде. Приготовить барбекю.
3: Барбекю о суру. Барбекю о суру.
0: Глагол суру в масс форме это
3: шимас. Шимас.
0: Попробуйте.
5: Миннаде барбекю о шимасенка? Миннаде барбекю о шимасенка?
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
3: Доёби ва чотто.
0: Чотто означает дословно «немного». Но растягивая окончание и ослабляя ударение, так что получается «чё-то», вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, «доюби ва чё-то» — это более вежливый способ отказаться. «Суббота мне не подходит».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
8: Тойоби ва чотто.
9: Тойоби ва чотто.
10: Тойоби ва чотто.
1: Послушайте и повторите.
3: Тойоби ва чотто.
1: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
4: 今度の土曜日, カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ、二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о ниндзя.
0: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
1: Кажется, они считались наемными убийцами.
0: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя и Гарю из префектуры Мие и Коугарю из префектуры Сига.
1: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
0: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
1: А знаменитые трюки ниндзя?
0: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей. Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
1: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами.
11: Токио からお送りします。 This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan。Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 1 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Тайфун номер 26 проходит южнее Токио. Си Цзиньпин вновь заявил о желании объединить Китай с Тайванем. Премьер-министр Великобритании намекнул на возможность возвращения его страны в состав Европейского Союза. А сейчас обо всем подробнее. Тайфун номер 26 движется в северо-восточном направлении над водами южнее Токио. Жителям соседней с Токио префектуры Тиба рекомендуется остерегаться возможного схода оползней, поскольку примерно до полудня четверга там возможны сильные дожди. Этот район недавно уже пострадал от сильных ливней. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 6 часов утра четверга по японскому времени, тайфун двигался на северо-восток вблизи острова Хатидзёдзима со скоростью 15 км в час. Атмосферное давление в центральной части тайфуна составляло 1002 гектопаскаля, а максимальная устойчивая скорость ветра 64,8 км в час с отдельными порывами до 90 км в час. На острове Миякодзима в течение 3 часов до 5 часов утра наблюдалась максимальная устойчивая скорость ветра 55,4 км в час. Метеорологическое управление призывает жителей южной части островов Идзу примерно до полудня четверга остерегаться ударов молний и порывистого ветра, включая торнадо. В префектуре Тиба возможно усиление риска стихийных бедствий даже при небольшом дожде, поскольку в некоторых районах почва уже ослаблена. Управление призывает население остерегаться схода оползней. Председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном 77-й годовщине образования страны, подчеркнул свое желание объединить Китай с Тайванем. В среду, накануне Дня образования КНР, Си Цзиньпин выступил с речью на мероприятии в Большом зале Дома народных собраний в Пекине. В числе участников были высокопоставленные лица Коммунистической партии Китая и послы зарубежных стран. Он заявил, что Китай должен углублять обмены и сотрудничество через Тайваньский пролив, решительно бороться с сепаратистскими силами, стремящимися к независимости Тайваня, и противостоять внешнему вмешательству. Это замечание, по всей видимости, относилось к администрации Лая Цзэндэ на Тайване, которую Пекин считает сторонницей независимости. Си Цзиньпин также призвал содействовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива в целях продвижения национального воссоединения. Говоря о дипломатической сфере, он подчеркнул, что Пекин будет придерживаться мирной политики, заявив, что Китай внесет большую уверенность и позитивную энергию в неспокойный мир. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам дал понять, что его правительство может рассмотреть вопрос о возвращении страны в состав Европейского Союза. В среду Бёрнам сказал британской службе вещания BBC о том, что выход Великобритании из ЕС принес больше вреда, чем пользы. Накануне он сказал то же самое на конференции Лейбористской партии. Он также сказал BBC, что его правительство намерено дать людям варианты, которые они смогут рассматривать и судить. Бёрнам назвал одним из вариантов тот, при котором Великобритания останется как есть, а другим – ее возвращение в единый рынок, обеспечивающий свободное движение товаров, капитала, услуг и людей. Он добавил, мы могли бы пройти весь этот путь. В прошлом году Бёрнам выражал надежду на то, что Великобритания вновь присоединится к ЕС еще при его жизни. Однако позднее он дал понять, что намерен уважать итоги референдума 2016 года. Оппозиционные партии раскритиковали Бёрнама за его новые комментарии. Лидер либерально-демократической партии Эд Дэйви в одном из сообщений в социальных сетях заявил: «На словах все легко.

Нетаньяху заявил, почти все пассажиры на борту были израильтянами. Во время полета при приближении к стране один из пилотов ударил ножом другого пилота. По всей видимости, он пытался разбить самолет вместе с пассажирами. Нетаньяху заявил, что пассажир и член экипажа обезвредили нападавшего на борту рейса. Он сказал, что другие члены экипажа вошли в кабину пилотов и сумели восстановить контроль над самолетом. Самолет был перенаправлен в Саудовскую Аравию, и саудовские власти задержали нападавшего. Израильские СМИ сообщают, что, как представляется, ножевое ранение нанес командиру судна второй пилот. По их сообщениям, данные о полете показывают, что самолет внезапно резко снизился, более чем на 5000 метров, примерно за минуту. Авиакомпания Fly Dubai заявила, что все пассажиры и члены экипажа в безопасности, а мотивы преступления остаются предметом расследования. По сообщениям, израильский чиновник заявил, что правительство рассматривает этот случай как потенциальный террористический акт. Центральное командование США заявило, что оно завершило вывод войск, размещенных в Ираке, для борьбы с боевиками группировки, именующей себя «Исламское государство». В опубликованном Центкомом в среду заявлении говорится, что около 1500 военнослужащих размещались на авиабазе «Эрбиль» в северной части Ирака. Возглавляющий Центральное командование адмирал Брэд Купер сказал, «ИГИЛ больше не представляет системной угрозы национальной безопасности Ирака». Он добавил, что войска будут оставаться в готовности отреагировать на любые возникающие угрозы со стороны ИГИЛ. Иракские власти провели в Багдаде церемонию по случаю вывода войск. Премьер-министр Ирака Али Фалех Аз-Зейди заявил, начался новый этап, определяемый суверенитетом Ирака, прочностью его институтов, готовностью его вооруженных сил и сбалансированностью партнерских отношений с его друзьями. Один из иракцев в Багдаде признался, «Я очень рад, всем нам хотелось, чтобы эти войска ушли из Ирака». Другой сказал, по правде сказать, не знаю, сможет ли страна стать стабильной, но я надеюсь на способность властей поддерживать безопасность. Действующие в Ираке силы, связанные с Ираном, активизировали свою деятельность после того, как США начали военные действия против Ирана. Уход американских войск из Ирака усиливает беспокойство по поводу влияния этого шага на эту страну и регион в целом. Наводнения из-за сильных ливней в Таиланде с прошлой недели вызвали серьезный сбой в работе главного международного аэропорта страны поблизости от Бангкока. Пассажиры не могут получить свой багаж в аэропорту Суварнабхуми, в некоторых случаях даже прождав несколько дней. Национальный авиаперевозчик, компания Thai Airways, заявила, что персонал не может приступить к работе из-за наводнений. В ответ на ситуацию компания установила временные стойки в зале прибытия. Однако по состоянию на среду не были выданы около 8 тысяч чемоданов и сумок, в то время как туристы пытались получить свой багаж. Компания Thai Airways отменила десятки внутренних и международных рейсов, отметив, что, по-видимому, потребуется еще несколько дней для того, чтобы вернуться к работе в нормальном режиме. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
1: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
0: Послушайте диалог 31-го урока.
2: Майк-санは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで。
3: 一緒に行きませんか？
2: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: Давайте

0: Разберем фразы по порядку.
1: Майк обращается к Там и Мия.
2: 今度の土曜日, Кайто と忍者博物館に行きます.
0: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
1: Мия говорит.
3: Майк-сан,本当に忍者が好きですね.
0: Майк-сан, тебе очень нравятся ниндзя, да?
1: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
2: Ай, みんなで一緒に行きませんか?
0: Да, почему бы нам не поехать всем вместе?
1: Мия с сожалением отвечает.
3: Доёби-ва-чотто.
0: Ой, в субботу я не могу.
1: Там добавляет.
3: Ватаси-мо-джугё-га-аримас.
0: И у меня занятия.
1: Кайто говорит.
4: Цанне.
0: Очень жаль.
4: Джа-втари-де-ико.
0: Значит, поедем вдвоем. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие. Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Почему бы нам не поехать всем вместе?» Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
0: Давайте разберем слова в этой фразе. «Иссёни» означает «вместе». Помните? «Икимасен» – это вежливая отрицательная форма глагола «идти ехать» – «ику». Добавляя вопросительную частицу «ка», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
5: «Иссёни икимасенка».
0: Приглашение к действию формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масен», а также добавления «ка» в конце фразы с повышением интонации.
1: Послушайте и повторите.
5: «Икимасенка». «Иссёни икимасенка».
1: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
3: Комбан, иссёни гохан о табе ни икимасенка?
6: Ии дес не. Икимашо.
0: Вот что значит фраза.
3: Комбан, иссёни гохан о табе ни икимасенка?
1: Почему бы нам не поужинать сегодня вместе?
0: Комбан означает «сегодня вечером». Иссёни – это «вместе», а гохан – «еда». Таким образом, гохано табе ни ику означает «пойти поесть». Ику – «ходить» меняется на икимасенка для того, чтобы приглашение звучало вежливо.
6: Ии десу не. Икимашо.
1: Звучит неплохо. Пошли.
0: «Ии дес не» – это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. «Икимашоу» – это «ику» в форме «машоу». В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
1: На 22-м уроке мы узнали, что «машоу» используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» – «шашин о тори машоу». В чем разница между «масенка» и «машоу»?
0: В форме «машо» есть оттенок побуждения собеседника принять приглашение, а форма «масенка» – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
1: Послушайте и повторите.
5: Гохан о табе ни икимасенка? Иссё ни гохан о табе ни икимасенка? Комбан.
0: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю? Вместе со всеми это миннаде. Приготовить барбекю.
5: Барбекю о суру. Барбекю о суру.
0: Глагол «суру» в масс-форме – это
5: «шимас». «Шимас».
0: Попробуйте.
4: Минна де барбекю о шимасенка? Минна де барбекю о шимасенка?
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
3: Доёбива чотто.
0: Чотто означает дословно «немного», но растягивая окончание и ослабляя ударение так, что получается «чотто», вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, «доёбива чотто» — это более вежливый способ отказаться. «Суббота мне не подходит».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
7: Тоёбива чотто.
8: Тоёбива чотто.
9: Тоёбива чотто.
1: Послушайте и повторите.
3: Тоёбива чотто.
1: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
10: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ、二人で行こう。
11: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: А теперь рубрика «Поп-культура» с Майком. Сегодня мы расскажем о ниндзя.
0: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
1: Кажется, они считались наемными убийцами.
0: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя Игарю из префектуры Мие и Коугарю из префектуры Сига.
1: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
0: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
1: А знаменитые трюки ниндзя?
0: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей. Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
1: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами.